0: somebody, and I wouldn't lose any voters, okay?
1: Никто не слушает. Послушайте сейчас.